0: серьезная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Рекорд.

0: лежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
0: Да, 100!
2: 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Дэнс лето!
6: На рекорде!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето. На рекорде.

what comes next will be marvelous.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru.
3: 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116 784 739.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru 18+.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Dento Plus полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Dento Plus. 45, 45, 45. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
4: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов.

гороскопу нельзя верить. Он все преувеличивает.

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
2: Заколачивайте!
0: Забиваем.
3: Свай забиваем, не спеши.

0: По всей Карелии компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13, Петрозаводск, Береговая 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно на углу Ленина, 32.
5: Петрозаводск. Встречай!
6: Пятый юбилейный фестиваль спорта
5: «Карелия 3-2026».
6: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
5: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
6: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
5: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
6: Станьте частью масштабного события в республике.
5: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
6: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
7: Без возрастных ограничений.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Дэнс лето!
9: На рекорде.
8: Лента!

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет.
4: Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. DJ Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2?
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+. Рекорд!

3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Заколачивайте!
4: Забиваем.
5: Свай забиваем, не спеши.

0: Про недвижимость обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-1313. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края. Петрозаводск. Встречай!
6: 5-й юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
6: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
6: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
6: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
6: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
7: Без возрастных ограничений.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Forward реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2?
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: горели. Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

tough. Standing on the

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Дэнс лето! На рекорде. Лето!

Летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар. Летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
4: Заколачивайте!
5: Забиваем.
6: Свай забиваем, не спеши.

0: Компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт номер 944. 33 лучшие композиции, за которые вы голосовали на протяжении всей недели. Но вообще сегодня, конечно же, и завтра тоже. Все внимание приковано к нашей фирменной электронной сцене Радио Рекорд на ВК-фесте. Мы развиваемся.

ехать. Сегодня или завтра у нас очень крутой лайнап. Вся инфа есть на сайте radiorecord.ru. Я, диджей Фил, сегодня в 21.00 выступаю, так что с удовольствием с вами увижусь. Но если вдруг вы не можете, если вдруг находитесь в других городах, не проблема. Мы подготовили для вас прямую трансляцию, которая прямо сейчас и идет. А, соответственно, самые крутые наши гости, резиденты, диджеи, музыканты, продюсеры, мы для вас выступаем, а вы все это дело сохраняете себе на долгие годы. Так что залетайте на сайт или открывайте мобильное приложение Radio Record, включайте онлайн-канал Festivals и ловите мощнейший вайп электронной сцены Radio Record, где бы вы ни находились. Ну и после всей этой информации давайте переходить к нашему суперчарту. Открывая сегодняшний хит-парад, 33 место, здесь Мартин Гаррикс и Эд Ширан, трек называется «Repeat It». Рекорд суперчарт.

Продолжается на 32-м месте горячая новинка этой недели. Это проект Block & Crown с композицией Power Dancer. Есть знакомые нотки, улавливаете, да? Следом 31-я позиция. Здесь расположились Робин Шульц и Барбс. Так называется Better Times. На этой неделе ребята смогли отвоевать одну позицию вверх.

горячая новинка этой недели. Коллаборация Криса Нитро, Аквагена и Живаго триумфально врывается в суперчарт с мощнейшим ремейком, ремиксом или переработочкой культового сингла «Celebrate the Love». Отличный старт для легендарного клубного вайба в новом прочтении. На 28-м месте расположились легендарные Арвин Ван Бюрен и Арджа с треком «Like a Child».

0: Думаю, что эту композицию вы в целом-то узнаете. Просто это новое прочтение Sweet Dreams от Бабины и Маркуса Дилина. Впереди нас ждет короткая реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+. Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47. Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
2: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
3: Петрозаводск. Встречай!
1: 5-й юбилейный фестиваль спорта
3: «Карелия 3-2026».
1: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
3: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
1: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
3: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
1: Станьте частью масштабного события в республике.
3: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
1: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
4: Без возрастных ограничений.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами Фил, и вы слушаете 944-й выпуск нашего главного танцевального хит-парада страны. 25-я строчка впереди.

0: открывали.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. На 32-м свежак от Block and Crown. На 31-м Роберт Шульц и Барбс. Тридцатое место. Loud Luxury. На 29-м Крис, Нитро и Акваген. 28-е. Армин Ван Бюрен и Арджи. На 27-м Биверикса и Дэвид Гетта. Двадцать шестое место. Бабина. На 25-м Клан Карусель. 24-е место. Это Дон Диабло и Уиз Халифа. На 23-м Фишер и Толз Зе Дай.

0: друзья, лето в самом разгаре, а это означает, что нужна соответствующая музыкальная подборка. Мы для вас собрали 11 специальных летних музыкальных радиостанций-онлайн-каналов. От знойного афрохауса и сочной латины до расслабленного лаунжа и стильного бич-пати. Настоящее классное летнее настроение. Выбирайте свой звук и включайте классное летнее настроение прямо в приложении Рекорда. Возвращаемся в Суперчар. Здесь 20 лучших, и открываю 20-ку Леони и Калум Скотт с треком «Stay».
1: Рекорд Суперчар.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Рекорд Суперчарт. 19

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.

0: Breakfast. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: но чтобы в ней оказаться, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Леони и Калум Скотт. 19-й Алан Уокер. А 18-е место Сони Фадера и D.O.D.

на 13-м Anime Georgia. Девятнадцатое место. Это Робин Шульц. На 11-м Кунгс. Это были композиции из второй десятки. Прямо сейчас мы открываем десятку лучших. 944-го суперчарта на 10-м месте Airbox с композицией Graceland.

0: Ну что, друзья, это было второе место. Рекорд суперчарта. Недавно этот тандем был в лидерах. Сегодня серебро. Биби Рикс и Фейтлесс с отличным треком под названием New Religion. Совсем скоро мы узнаем, кто же оказался на первом месте. А пока вспомним десятку лучших.
1: Рекорд суперчарт. Первая десятка.
0: Airbox, 10 место. Милки на 9. Эбон, 8. Боб Синклар и Кайза на 7 месте. Глеб Филипченков, Джей Пул и Джем Бисквит, 6. На 5 Тиеста. 4 место. Медуза. Третья позиция. Авалон Рокстон. На втором Биби Рикса и Фейтлесс.

вам объявляю лидера нашего сегодняшнего хит-парада. Композиция, которая звучит реально из каждого утюга, из каждого второго рилса и из каждого третьего шорца. Первое место Битпорта, и сегодня первое место у нас здесь. Это Хьюгель с композицией «Moving to the Sun». Трек записан с легендарной вокалисткой Alternate, ну или Ultranate, кому как удобнее. В общем, достойное первое место. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавления треков, избранных на сайте мобильного приложения Radio Record. Ну а запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлисты ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся сегодня с Рекордом в 9 вечера. Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубных электронных треков, а потом Рекорд Пати с Виолеттой. Плюс у нас, конечно же, ВК-фест сегодня и завтра, и мы продолжаем трансляцию со сцены Радио Рекорд на нашей онлайн-радиостанции Festivals. Будьте с нами в приложении и на сайте radiorecord.ru. Ну а это был 944-й Суперчарт. Сегодня в 21.00 услышимся на ВК-фесте, либо с вами через неделю в рамках Суперчарта. Всем пока, оставайтесь хорошими людьми.

0: Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Рекорд.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
2: Заколачивайте!

0: Компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13, Петрозаводск, Береговая, 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
7: Петрозаводск. Встречай!
8: 5-й юбилейный фестиваль спорта
7: «Карелия-3» 2026.
8: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
7: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
8: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
7: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
8: Станьте частью масштабного события в республике.
7: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
8: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
9: Без возрастных ограничений.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2131-30.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.

0: Айвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Dento Plus полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Dento Plus. 45, 45, 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Заколачивайте!
4: Забиваем.
5: Свай забиваем, не спеша.

0: Или компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой, свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Петрозаводск. Встречай!
6: 5-й юбилейный фестиваль спорта
5: «Карелия 3-2026».
6: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
5: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
6: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
5: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
6: Станьте частью масштабного события в республике.
5: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
6: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
7: Без возрастных ограничений.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131-30.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Record.

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац и купить сразу семь.

0: Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
3: «Спот».

0: Лав. Компанию Спот.
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: реклама.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные треки за эту неделю. Начинаем. 30 место. Новинка Шапов и Swanky Tunes. Wild on Free.

Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.

0: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике W&W Ghost Town.
1: Рекорд Клаб Чарт.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

Господа, делайте еще громче ваши радиоприемники. Мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Vintage Culture – Hands Up. Далее на втором месте MK – Zone. Именно MK мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место сегодня забирает Camel Fat – So Good. Ну и, собственно, так же, как и на прошлой неделе, он также был с первым почетным местом. На этом Рекорд Клаб Чарт подходит к концу, но не стоит унывать, потому что ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время мы также с вами встретимся. Всем пока, с вами был DJ D-Mixer.

0: лета.
1: В эфире главное танцевальное шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта. Всем большой субботний привет. Сегодня особенный день для Петербурга. Стартовал ВК-фест. И, конечно, нас больше всего интересует электронная сцена «Радио Рекорд», где сегодня весь день играют лучшие диджеи. Я вот лично сама только что приехала с фестиваля и сразу сюда, в студию, чтобы провести эту ночь вместе с вами. Друзья, ну и рассказывайте, были ли вы сегодня до ВК-фест? Может быть, планируете поехать завтра? Что уже успели увидеть, кого ждете больше всего? Пишите в наш чат мобильного приложения «Радио Рекорд» и в наш телеграм-канал «Рекорд». Сегодня будем обсуждать фестиваль, футбол и, конечно же, после полуночи проверим совместимость наших слушателей в рубрике «Краш-тест». Все это будет непременно. Делаем громче прямо сейчас. Это все шоу «Рекорд Пати». Погнали!

0: На связи главная танцевальная, вы слушаете шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта, друзья. Ну и не просто так продолжается наше шоу, потому что сейчас у нас на связи диджей Фил, который закончил свой сет на электронной сцене «Радио Рекорд», и я ему решила позвонить. Фил, привет!
1: Да, привет всем, здравствуйте, слушатели «Радио Рекорд». Надеюсь, что вы сейчас в хорошем здравии и слушали трансляцию, которая у нас продолжалась.
0: Трансляцию мы, безусловно, слушали. Фил, расскажи вообще, какая атмосфера царит на ВК-фест?
1: Я бы сказал, что самое главное... Ну, атмосфера потрясающая по одной простой причине. Все ждали дождя, три дня дождя, а три дня дождя не было.
0: А дождя не случилось?
1: Сегодня чуть-чуть был дождь, буквально вот совсем минимум. И я вообще очень сильно переживал на эту тему, но супер, что все получилось. И я благодарен большому количеству людей, которые были сегодня здесь. Мы послушали много хорошей музыки, я побывал на разных сценах, посмотрел, как люди отрываются под неподкладку. Клаву Коку и под ребята с белой сценой. Это было очень прикольно, и мы круто провели время. Я был со всеми детьми, со своими супругой. Очень хорошо, как всегда. Я бы сказал, что наполнился ВК-фест еще каким-то количеством больших всяких разных и маленьких палаточек, какое-то рукоделие, то все, в общем, масса всего. Уверен, что за целый день можно не обойти даже весь ВК-фест и все активности, которые здесь есть.
0: Фил, ну захотелось приехать, захотелось очень после твоего рассказа. А вот как ты думаешь, чем в этом году ВК-фест отличается от предыдущих?
1: Я думаю, что он, во-первых, он навряд ли сильно прямо отличается, у него, собственно, нет задачи отличаться. Он должен, знаете, как Макдональдс, и как вкусная точка, и как все вот эти товарищи. Ты должен всегда получить то, что ты хочешь. И вот ВК-фест как раз-таки в этом смысле должен давать вот этот классный вайб, потому что есть сцена с суперпопулярными артистами, есть сцена с более андеграундными артистами, есть сцена для детей, есть сцена инфлюенсеров, есть сцена, конечно же, «Радио Рекорд» для тех, кто любит клубную музыку. И в этом как раз-таки и вся магия ВК-феста, то, что ты можешь круто провести время и посмотреть огромное, и послушать огромное количество разных артистов, поучаствовать в разных активностях. Поэтому я не думаю, что он на самом деле должен куда-то меняться. Он и так, по-моему, отлично себя чувствует. Я бы сказал, что просто было бы здорово, наверное, в том числе и в новых городах его проводить. Вот Нижний Новгород, например, в этом году будет. Вот это было бы здорово. Расширять географию ВК-феста.
0: Абсолютно с тобой согласна, Фил. Но, наверное, главный вопрос еще. Что бы ты посоветовал тем, кто только собирается приехать завтра? Может быть, дождевик все-таки надо взять или что-то другое?
1: Да, дождевик, безусловно, надо брать. Я не думаю, что нужны резиновые сапоги. Хотя вот помню, как в прошлом году вот было прямо очень мокро. И резиновые сапоги, конечно же, помогали. Но сегодня было все как бы отлично и не было. Дождевик, да, как небольшая такая вещь, которая вас немножко спасет от дождя. Я рекомендую брать. Это, наверное, единственное, что в остальном все здесь есть все, что нужно человеку для того, чтобы круто провести время. И поэтому единственное, что вот стоит взять, это немножко дождевика.
0: Немножко дождевика советуют нам взять. Фил, спасибо тебе огромное. Мы тебя поздравляем еще раз с твоим потрясающим сетом. Как всегда, жарко, ярко и мощно. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Селечня, вот так. В Брянской области у нас вот похолодало, однако лето продолжается, а Рекорд всегда греет нас своими горячими треками. Желаю Виолетте отлично провести вечер. На Рекорде скучных песен не бывает абсолютно точно. И еще Виолетта и Радио Рекорд, привет. Ну что ж, лето несется дальше к своему экватору, все правильно. Ну а мы стоим на службе по защите Родины. Передаю привет своей любимой жене Катюне и детишкам. Очень скучаю по ним, так как нахожусь в командировке. Также передаю привет всем, кто тусит на ВК-фесте в разных городах, от Виктора Михайловича Комлева. Прекрасный привет! Друзья, напомню, что вы также можете оставить свой при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все,

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта. И вот давайте почитаем еще ваше послание, которое вы успели оставить при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Вот передаю привет своему любимому мужу Буки, Артуру, от его любимой жены Ирины из Тольятти. Прекрасно. И еще, что он жалуется? Он ведь едет на рыбалку, пишет Андрей. Андрей, а кто, собственно, жалуется? Пусть едет на свою рыбалку. Друзья, рассказывайте, чем занимаетесь в эту минуту вы. Ну и давайте еще вернемся к нашему ВК-фесту. Может быть, у вас есть традиция, как и у меня, каждый год ездить на ВК-фест, участвовать в нашей электронной сцене «Радио Рекорд». И, может быть, самый запоминающийся концерт или фестиваль в вашей жизни, о котором вы хотите рассказать, делайте это при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все ваши послания будут зачитывать через пару минут. Это шоу «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

час на главной танцевальной. Это шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта. Друзья, ну а теперь переключаемся на еще одно большое событие этого лета. Это чемпионат мира по футболу. Кстати, недавно во время одного из матчей произошел очень красивый момент прямо на трибунах. Болельщик сделал предложение своей девушке, и она ответила «да». Получается, чемпионат мира дарит людям не только эмоции от футбола, но и новые семьи. Друзья, у меня к вам вопрос. Были ли в вашей жизни какие-нибудь красивые или неожиданные моменты, связанные со спортом или футболом? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», а также в нашем телеграм-канале «Рекорд». Все с удовольствием почитаем. Ну а пока давайте еще вот пару ваших приветов найдем. Всем привет из Нижнего Новгорода, пишет Виталий. Ждем рекорд у нас на ВК-фест. Еду с работы, дополняет Виталий. Далее, всем привет из Калифорнии. Люблю мою Кристину, пишет Захар. Привет из Республики Коми. Привет землякам и хороших выходных. А вам рекорд. Отдельный респект за вайбик. Да, за вайбик мы любим отвечать. Уху, девчата, которые знают меня как чесночный баунти. Привет, я вас обожаю. Виолетта, тебе горячего эфира. Рекорд за «Зажигай», пишет Евгений. Женька, ну спасибо, ну в самое сердечко, ну приятно. Друзья, напомню, что вы также можете оставить свой привет или послание при помощи нашего телеграм-канала «Рекорд». Переходите туда прямо сейчас. Я жду.

нами также говорить про футбол. Следите ли вы вообще за чемпионатом мира, за кого болеете? Возможно, смотрите каждый матч или только самые важные встречи. Рассказывайте при помощи нашего телеграм-канала Рекорд. И давайте еще пару приветов прочитаем. Вот кто-то нам пишет: поздравьте, пожалуйста, футбольную команду Возбуден Вознесенская с победой над командой Арзамас со счетом 1-0. Спасибо, Дмитрий Колбнев. Рекорд, респект. Спасибо вам. Будьте так добры, прочитайте сообщение. Вот передаю привет своему любимому мужу Буке, Артуру, от его любящей жены Ирины из Тольятти. И еще Виолетта, передаю огромный привет из Москвы. Спасибо большое. Сейчас я на московском ночном велофестивале. Максим, ну ты нереально крут, нереально крут. Люблю своего мужа Мозаику, твоя жена Лена. И еще вот пишет Вячеслав. Виолетта, добрый вечер. Хочу передать привет всему Волгограду. И наконец-то лето наступило. Сегодня было +36. Внимание. Ну и, естественно, тебе хорошего эфира. Спасибо, Слава, очень приятно. +36 это сильно, сильно жарко. Да, надеюсь, не очень душно. Друзья, напомню, что вы можете также оставлять ваши приветы, послания при помощи нашего телеграм-канала Рекорд и нашего мобильного приложения Рекорд. Делайте громче прямо сейчас. Мы продолжаем.

связи вечеринка, шоу Рекорд Пати. Добрейшего вечера каждому, друзья. Меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Вот пишет Михаил. Виолетта, поздравь, пожалуйста, мою любимую тещу с днем рождения. Счастья, любви, крепкого здоровья, дети, внуки и зять. Михаил Чиндин поздравляет. Дарьяш пишет. Виолетта, привет. Хочу передать привет Максиму Скилл. Мы слушаем вашу радиостанцию. Вы лучшие, люблю вас. И отдельно привет тебе и всем работникам Радио Рекорд в Питере. Лучшие, обожаем вас. Спасибо, Дарья. И мы вас любим. Ну, лучшие-то мы все тут лучшие. В любом случае, друзья, напомню, что для вас работает наш телеграм-канал Радио Рекорд, наш чат мобильного приложения Рекорд. Отправляйте туда ваши приветы и послания в

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

На связи шоу «Рекорд Пати» в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Вот пишет Надюшка. Поздравляю маму с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, благополучия. Исполнения всех самых заветных желаний. Дети, внуки, зять и все родные люди. Надюшка Чиндина поздравляет. Далее пишет Евгений. Передайте, пожалуйста, привет Надюшке. Скажите, что я ее очень жду и ее обожаю. Говорим. Друзья, буквально через 10 минут стартует наша рубрика «Краш-тест», в которой мы будем как раз-таки находить вашу совместимость, узнавать, знакомить вас и, естественно, общаться. Оставайтесь вместе с нами. Через 10 минут продолжим знакомство здесь, в эфире «Рекорда».

Большой привет, друзья! Меня зовут Виолетта, и прямо сейчас стартует наша рубрика «Краш-тест», в которой мы будем с вами знакомиться, общаться, заводить новых друзей и не только. И давайте, друзья, прямо сейчас, кто желает принять участие в нашей рубрике и получить фирменный мерч от «Радио Рекорд», найти свою вторую половинку, присылайте ваш мобильный телефон, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Выберу двух счастливчиков и позвоню им в эфире. Ну а также, если хочется просто поболтать и с кем-то подружиться при помощи переписки, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», прикрепляйте свою фотографию, рассказывайте о себе, пару фактов. Все буду зачитывать через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

Давайте напомню, друзья, рубрика «Краш-тест» у нас проходит прямо сейчас. И если вы желаете познакомиться, пообщаться, отправляйте свой мобильный телефон в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите, откуда вы, сколько вам лет, и двум счастливчикам позвоню уже совсем скоро. Давайте пока почитаю чат, в котором вы успели оставить тоже свои анкеты. Вот пишет Толик. Привет всем. Познакомлюсь с девушкой, серьезные отношения, Питер. Далее пишет Николас. Славный малый, Брянск, 41. Виктор пишет мне, вот жена не позволит. Ну и правильно. А чего вы там в чате-то вообще делаете? Это женатые люди. Чисто общаетесь. Вот пишет Антон. 27 лет, город Казань, Рекорд, люблю вас. Антон, красавчик, мы вас тоже любим. Друзья, напомню, что прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставляйте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, из какого города, и не забывайте прикреплять ваше фото. Ну а если вы хотите выиграть наш фирменный мерч и еще и найти свою вторую половинку, отправляйте в наше мобильное приложение «Рекорд» ваш номер телефона и сколько вам лет, как вас зовут, а я побежала кому-то набирать.

0: ж, очень приятно. Друзья, я напомню, что у нас продолжается рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами знакомимся, общаемся, находим новых друзей и, возможно, даже свою вторую половинку. На связи у нас горячий парень Антон, которому 27 лет. Антон, привет!
1: Привет.
0: Антон, ну что, насколько ты горячий парень? А то вот я объявила, а сама вот думаю, а ты вообще такой?
1: Ну, в принципе, возможно, такой, но я сам в это до конца не верю.
0: Сам не веришь до конца, значит, надо это, знаешь, как женские практики есть. Раскрой свою силу, там, дыши разными частями тела. Может быть, и тебе на такое надо пойти, Антон, как думаешь?
1: Возможно.
0: Возможно.
1: Попробовать.
0: Ладно, Антон, давай расскажем. Ты из Казани, правильно?
1: Да, я из Казани, мне 27, работаю на производстве, наладчиком оборудования, крупу фасую.
0: Ого, интересная профессия. Тебе она нравится?
1: Поначалу нравилась, сейчас особо уже не очень.
0: Уже не очень. Так, будешь ли ты что-то менять или будешь до последнего держаться за крупу?
1: Планирую в будущем по какой-нибудь другой сферу уйти, пока еще не знаю.
0: Изучаешь. Ну, твое дело молодое, в 27 лет еще и повыбирать можно. Так же, как и девушек, наверное, да? Расскажи, кстати, какие девушки тебя привлекают? Может быть, какие-то творческие, открытые, может быть, наоборот, скромные?
1: Творческие привлекают, открытые не особо.
0: Не особо, подожди. Ну, кстати, можно быть творческим и закрытым, тоже верно, хорошо. А вот находится такая творческая, какая она еще может быть, спортивная? Или вот, ну, опиши, давай, идеальный портрет.
1: Спортивная? Ну, возможно, но лучше, чтобы все имелось.
0: Чтобы что?
1: Не только фигура, но и глаза красивые.
0: Глаза красивые, да. Антон не по блондинкам, правильно?
1: Нет, мне не надо, я сам темненький.
0: Я сам темненький, такая же темненькая мне и нужна. Хорошо, ну вот нашлась та самая. Какое свидание ее устроишь в Казани? Куда поведешь? Или не в Казани, может?
1: Куда поведу? На теплоходе?
0: Покатаемся. А вот это хорошее предложение, так. Хорошо, Антон, а если зимой встретиться, теплоход отменяется, что тогда?
1: На каток пойдем, на коньках кататься.
0: Ой, ну вообще, вообще замечательно. Антон, ну, портрет твой в целом тоже понятен. Расскажи, может быть, у тебя какое-то хобби еще классное есть, о чем мы не успели упомянуть?
1: Аниме люблю смотреть, конструкторы собираю.
0: Угу, и...
1: В машине ковыряться люблю.
0: И в машинах ковыряться. Ну и прекрасно. Ну, Антон, ну молодец. Ну все нам рассказал хороший парень из Казани. Девчонки, забирайте. Где найти Антона можно, вы спросите в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Антон сейчас туда напишет. Да, Антон?
1: Да, напишу.
0: Да, вот так вот смело отвечает Антон. Уже переходит наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь, забирайте парня. Хороший парень, ну правда. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем и напомню, для вас работает также наше мобильное приложение «Рекорд». Делайте громче прямо сейчас. Это шоу «Рекорд Пати».

навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Сегодня отлично с вами узнали совместимость в рубрике «Краш-тест», немножечко обсудили футбол, поговорили про ВК-фест. Завтра планируется день-два. Обязательно с вами встретимся там. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.